0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Trigger FM. Werbung.
2: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
1: Trigger FM. Das Radio der freien Medien.